0: нравится тебе имя не. Мы твои сябры. Ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.

0: Радиорафия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Пропаганда випустила сюжет про політологиню Аліну Харисову. У кастрычніку минулого года яна записала кружочок, поверивши фейковому агенту Службы безпеки Украины. Сказала, что готовая супрацовничать. А ён опынулся супрацовником белорусского КДБ.
2: У отказ Харисова припинила супрацовництво с усими организациями и инициюя проверки у свой бок. А соцсетки узорвалися комментарами и постами, як подтримки, так и осуджения экспертки.
1: То, что КДБ пишет эмигрантам, не новина. И то, что КДБ примушает белорусов супрацовничать,

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская, і тут я бы хацела заасяродзіцца на тым, як на прыкладзе адной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і крытыкуюцца дзеянні беларускага рэжыму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на прыкладзе з інтэрактыўнымі дыялогамі са спецдакладчыкам. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заяваў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Промовляя перекладчик.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 липеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала, агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада. Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польшча, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнения, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно обеспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах человека ААН у Женеве. Это было его первое выступление у ААН у якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен у одним со своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения правов человека у Беларуси. Это подтвердилось по час моего мандата. Не глядя на то, что мой мандат должится усяго на той момент 7 месяцев, чем ближе выборы, тем больше серьезными становятся репрессии». Так само Нілс Мужнієкс отзначил: «Беларусь, вероятно, мае самую великую колькость политичных зневоленных на душу насельництва у свете». Конец цитаты. Сама делегация Беларуси проигнорировала встречу со спецдокладчиком. А сярод тих, хто підтримав выступление спецдокладчика и его мандат, была и Польша. Она заявила:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и 3 польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничение свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично, мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка в Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». All human
5: rights for all. Високий ропос жмогус тейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Трамп выказался об магчимости прямых перамоў Зеленского и Путина. Владимир Зеленский анонсовал

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Санкт-Петербург атаковали украинские дроны. НАТО поширяет войсковую присутность на усходе Латвии, неподалек от мяжи с Белоруссией. Еврокомиссия пообещала сделать более жесткой выдачу виз россиянам.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Раніцай 6 червня Санкт-Петербург подвергнулся новой атаке беспилотников. Про это поведомил губернатор региона Александр Бяглов. Петербург подвергнулся масштабной атаке беспилотных сродков военного призначения. Працуют сродки СПА. В отповедности с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев заставаться у своих домах и не выходить на улицу. Махчимые перебои мобильного интернету, поведомил Бяглов. Керовник Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что над областью сбито 86 БПЛА. Об наступствах ударов покуль не поведомляется. Нагадаю, дроны атаковали петербургский нафтовый терминал раницей 3 червня у день початку Петербургского международного экономичного форума, у яким удельничают президент Узбекистана и Танзании, наместник старшини КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Шматнациональная бригада НАТО у Латвии впершиню разместила своих войскоўцаў у Даугавпілсе на паўднёвым усходзе краіны неподалек от мяжы с Беларусью. До гэтага основным местом дислокации сил Альянсу была база у Адажы, каля Риги. Паводле латвийского портала Саркс, войскоўцы будуць знаходзіцца у Даугавпілсе на

молодых. Греймяне, Надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: радио рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радио рация пропонуе.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском радио рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радио рация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Радио Рация.
2: 24-м року еще будет очень тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
4: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный целиком Беларуси.
1: Радио Рация.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Російська позиція у Вільні. Хулігани з Скарині. Повітряний шлях Вільня-Менськ.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання на Продвесні у 1926 годі констатувало наступну ситуацію у Вільні. Під опікою польського уряду гніздиться ціла громада різних білогвардійських і монархічних російських діячів. Ось поміж іншим тут живе і були головнокомандуючий Савінковської армії у Польщі полковник Перемикін, який займається торговлею. Надовичі він разом з неким своїм товаришем по службі, так само былим офіцером, выехал некуда на вёску деля закупов продуктов на гандаль. Коли ободва проезжали глухим месяцем, товарищ Перемыкина выхопил с кишени револьвер и усадил Перемыкину три кули, от чего той без памяти звалился у снег. У тяжким стане Перемыкина привезли в Вильню и положили в больницу. Ходят шутки, что добрый товарищ хотел просто обрабовать своего былого начальника. И он утек. Ну и публика.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1932 годе «Шлях молоді» поведомил про бойки помеж студентами. Сябры недавно заложенные Полинофильской студентской корпорацией «Скарыня» по бандитску нападают на своих коллегов-студентов-белорусов, неприхильников ихней идеологии. А пошним часом гэтые малайцы, выдев косе у помешканне Белорусского студентского союза, напали и до крыви побили студента Шутовича. Уважаем, что на поступки сябров «Скарыни» повинность звернуть увагу уся белорусская молодь и отповедно сганить.
0: Беларусь у интербельме.
1: Белорусский звон у 1932 годе писал об плянах поветренного шляху Вильня-Менск. С почину белорусского Менску распочались переговоры у справе продолжения иснующей поветренной коммуникации Москва-Менск до Варшавы проз Вильню. Таким чином Вильня была б злучена поветренной коммуникацией с Менском, а Варшава не только с столицей СССР, але и с далеким усходом, с яким Москва уже мая сталую поветренную коммуникацию.
0: Гартаем архивную пресу со Стасем Дедерком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия павялишила колькость дроновых атак с белорусской территории. У Беларуси изник еще один вид психиатричных леков. У Городни открыли больницу, якую плановали побудовать у 2027 годе. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Россия павялишила колькость нападов ударными беспилотниками по Украине с территории Беларуси. Про это подчас брифингу 5 червеня заявил пресс-секретарь Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. И он назначил, что официальный Минск недавно обвиновачивал Украину у небыто регулярных спробах нанести удары беспилотниками по помежной инфраструктуре Беларуси. Але игноруя транзит российских дронов про свою территорию. Беларусь нияким чином не судила такие деяния, подкреслил Демченко. Поводле яго, Кремль теперь активно тисне на Беларусь, каб яна уласными силами долучилася до войны. За постоянной погрозы провокаций Украина протягивая узмацнять оборону и фортификационные умацаванні на полночных рубежах. До інших тем. Супольность белорусских медиков «Белые халаты» рассказала об зникнении у белорусских аптеках еще одного психиатричного леку – антидепрессанта флуоксетину. У снежни минулого года зник литый, у конца лютого был пренорфин. Теперь флуоксетин застается у одинковых аптеках, хоть недавно был у большини. До початку полномасштабной войны в Украине у Беларусь завозили украинский флуоксетин, потом его заменили на российский. Некоторые пациенты скардились, что российский меньше эффективны. Теперь няма и его. Поводле одного из отказов на портале таблетка.бай на флуоксетин не было отримано дозволу на увоз от Министерства оховы здоровья. Коли ситуация изменится, неведомо. Белые халаты закликают тех, кто примал флуоксетин и не мая запасов, неоткладно обмерковать замену с лекаром. До мясцовой темы. Новую Городенскую областную клиничную больницу открыли у вечера 5 червеня. Про это поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». У красавику 2024 года стало ведомо, что новую больницу у Городни побудуют усяго за 2 года. Першопочатково планировалось, что будовництво завершится не ранее за 2027 год. Тады поведомлялось, что по скорость будовлю доручил белорусский диктатор. Новый будинок узводили за место другой больницы города, якая увесь гэты час была у помешканнях монастыра 1870 года. Каб паскорыць будовлю, вырашили, цитата, «адмовиться от празмерностей». Теперь Лукашенко каже, что у Городни з'явился сучасны сусветного узроўню европейский комплекс. Поводле яго, новая больница, звернутая у будучыню. Яна разлішена на 504 ложки. Анонсная информация. Завтра, 7 червня, у Белорусском доме у Варшаве намечена конференция «Репрессивная политика России у системе геноциду белорусской нации». Конференция присвящена 38-й годовине открытия Куропатов, где были закатаваны с 1937 по 41-й годы каля 250 тысяч человек. Говорить лидер Вольной Беларуси Зянон Пазняк, який открыл место злочинства НКВД у 1988 годе.
3: Конференция. Це приуроченая до артикула «Куропаты дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции «Репрессивная политика России в системе геноциду

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Элизабет Фрейзер. Этот голос пироговать будем теперь у зусим отлеглия нам мелодии, тональности, гармонии. Завитаем у Королевский палац на старожитной яве у городе Соло, який гучал могутной музыкой. Нібито там была великая зала церемонии, и там менавіта развиваная была музычная традиция гамеланы. И она в значной ступени опирается на двух основных системах музычного ладу. Слендра, пятитональная гармония гамма, и пелох, семитональная гамма. Музыка сполучает ритмично металофоны, ксилофоны, гонги, вядома, с нетиповыми для нас вокализами, абсолютно. Але у тим великое задовольнение и радость. Послухайте.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, рост страт в особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях Беларуси. Делегации КР Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу во властной фракции. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 372 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4655 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 942 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у УКР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ее ж фракции. Цитата: «В связи с обґрунтованными перестерогами в интересах безопасности спису и фракции «Европейский выбор», квалифицированной большинством 3/4 голосов, с подарения Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале «Блюку». В связи с этим решением дальнейшее представительство Мамаева от имя «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляет фракция. Сама с подарения Мамаева комментует, что никаких погроз безопасности с ейного боку не было, виноватчине без подстав, на чем конкретно они полягают. Мамаева не ведает, цитата, «бо мне не дали нормально ознайомиться с материалами справы. Могу сказать, что никаких записей поседжения я николи не робила, а никакие скрины и персональные даденные, сенситивную информацию с чату европейского выбора не пересылала». На думку Мамаевой, это приклад недопущальной политической конкуренции. Организаторы фестивалю «Тутака» на Подляше представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, якія можна зрабіць по индивидуальной замове. Поводле кіраўніка фонду «Тутака» Павла Станкевича, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
3: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Город, дзе жыве твае сэрца». Зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама некую дэдыкацыю, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D-мапа, ўсё лета на тутака з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык» каля гарадка на Падляшчы. Уваход гэтым разам па квітках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю, 7 червеня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12, в день 23-25 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио

0: Скажи, пожалуйста, а коли отбылася уже релокация?
1: Атрымалося, что до 22-го мы еще с моим мужем жили в Беларуси, так? Але штогод до нас, по сутности, приходили и забирали нас на сотни. Просто вот из-за того, что мы в 20-м так удельничали в этом страйку. Вот и все. И уже когда нас третий раз забирали, мы отчули, что треба будет съезжать, потому что каждый раз у тебя забирают, звичайно, всю твою технику. Третий раз уже нас забирали гроши. И ты понимаешь, что тебе это не вернуть. Треба снова просить эти гроши, эту технику у своих сябров. Это вельми дискомфортно. И треба неяк вирішати питання глобально, как не створать еще большей складанной ситуации для своих свояков. Вот можно так сказать. И тому в конце, у снежні 22-го, я уже опинулася у Польщі, бо это найближчая країна. Я опинулася, что у нас были несколько сябров, менавіта поляков, не белорусов, менавіта поляков, которые нам допомогли якби перший час знайти место, где жить с котом, собаком. И вот таким чином мы уладкувались.
0: Твоя история просто вельми характерная и вельми пригожая. Але мяне, конечно, больш цікавіць менавіта часопіс «Памылка», тому што гэта надзвычайная справа. Шмат хто з нас тут згубіўся, шмат хто з нас пачаў працаваць не па спецыяльнасці. Скажы, калі ласка, як з'явіўся просто думка пра вось гэты часопіс і якая галоўная ідэя?
1: Яна з'явілася яшчэ ў Беларусі. Акурат, калі мяне толькі звольнілі, я почала думать, а с кем же мне разговаривать про науку, так? Я почала писать посты про науку популярно, по-белоруску, так? Робить некие лекции популярные про ту штору относности Эйнштейна, про нечто, что еще. И тогда некоторые люди, яких я ранее ведала, и особливости хтось, например, супольности открытого свободного программного обеспечения, так, почали мне писать некие люди, что «О, классно, файно». И так я встретилась с хлопцем, якого давно ведала, Юрий Адамов, и вот он каже: «О, файно было б мець часопіс по-беларуску про науку, але, на жаль, такого нема». Я гляджу на яго і кажу: «Юра, так давай, може, зробимо часопіс, ти напишеш артикул, я напишу артикул, ще ніхто напише артикул, ось уже три артикули, я зверстаю, хтось ті намалює», і так далі, і так далі. Після розповідала так своїй сябровці, а яна каже: «О, так це була завсёди моя мара бить дизайнером, верстать такий науковий часопіс». І коли я на початку сама думала про это, бо просто про активізм я уміла робити шмат різних активностей, малювати, верстать, то зараз відома, в першу чергу, моя думка була: «О, так треба цю справу дати чоловіку, якої горить прямо тепер». І так ми почали збирати перші номер. І в його 6 чоловік написали артикули, по сутності, я, мій муж Михась, Юра Адамов, теж дівчина-дизайнерка, яка я робила дизайн, і хтось ще. І ось так зібрався перший номер. Але він вже зібрався тоді, коли територіально я вже знаходилася под Варшавой, скажем так, и мы уже только тут его надруковали. И, на жаль, в той момент посадили Юру. Ну, ось прикладно так.
0: Кого посадили?
1: Вот этого хлопца Юру, с яким мы починали часопіс.
0: Я тебе перебил. Я просто хотел доведаться, что это был спочатку науковый часопіс, или там з'явилось мастацтво?
1: Мастацтво одразу з'явилося. Одразу было такое злучение мастацтва и науки. Я могу сказать, что это, по-моему, шло так само с моего, как бы, бэкграунду, так? Бо я люблю малювать, я по житті малюю, я, как бы, себе так само репрезентовала, как мастак. Але я ніколи не училася ни в яким мастацьким институте, нигде. Я малювала сама, я сама училась, я разные кружки ходила и так далее. Але менавіта адукацію я мела навуковую. В некий момент, десь, може, у 2021, може, мені приходить у голову думка: «Дик, коли я люблю фізику, я ж можу малювати про фізику, я ж можу зробити її популярною, це ж так файно». І тоді пішла ця думка злучати науку і мистецтво. І ми почали виділяти одну сторонку, скажімо, у часописі, поміра 4, на некий мистецький твор, який репрезентує артикул. І таким чином мастак читає артикул и малюя все свои ассоциации, все, что хоча, все, что я его лежит на души. Коли хоча, малюя одну иллюстрацию, а коли мая больше энергии, може намалювати еще больше и проиллюстрировать той артикул. Вось прикладно так. То самого початку было такое излучение науки и мастацтва. Але мы не думали, что это настолько важно.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналист Ивашин шестый раз сустракая день на родину у неволи. У ЕГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шерех регионов России, тем лику Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территорию Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотников. У приватности у Ленинградской области почался пожар в районе Великой Ижоры. Там размещенный 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за пошний тыдень. Первый был нанесен у день открытия экономичного форума 3 червня. Керовник города Александр Беглов поведомил про атаку беспилотников и закликал жыхароў не выходить на улицы со своих домов. У Ломоносовском районе Петербурга был атакованный науково-доследчий институт морской теплотехники, ключевое предприемство устворения подводной зброи, а у Петергофе беспилотники спробовали поразить нафтобазу. У Кронштадте был атакованный морский кадетский корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шестый раз журналист сустракает день на родину у неволи. З их третий раз у следчий труме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Одним из опошних листов политвязнь дослал своякам свой новый верш. Нагадаю, что журналиста Дениса Ивашина судили на 13 годов и 1 месяц зняволення за нібыту здраду державе и незаконны сборы распаўсюд звестак аб прыватным жыцці. Европейский гуманитарный университет у Вильни в межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократы в эпоху авторитаризма провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее роли у найновших громадянских протестах, у тем лику вертания жихаров Беларуси до активного уделу у громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Института истории Польской академии наук Ігор Бортнік.
3: У нашому громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешта вирішити.
2: Особенно по час семинару закранули тему низкой явки на выборах у координационную раду. На думку доследчика, это связано с тем, что многие белорусы в выгнании не бачат достатково выразных выников працы демократичных структур, каже Игорь Бортник.
3: Для белорусских громадян, тех, которые находятся в эмиграции, не видовочный выник такого удела у голосования. Координационная рада уже как организация існує, шерав готов и не видовочно то, для чего треба ісці голосувати. Справа хутчэй не у пасіўнасці нават.
2: Паводле Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотні далучаюцца да грамадскіх ініцыятываў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Про літаратуру вызначаны поўны спіс з 22 твораў, якія прэтэндуюць на званне найлепшыя празаічныя беларускія кнігі 25 году паводле прэміі Гідройця. Сярод іншых у спісу ўвайшлі новыя кнігі Змітра Вішнёва, Антона Зарэмбы, Ганны Кандрацюк, спадляша Александра Лукашука, які доўгі час кіраваў беларускай службай Радыё Свабода, Макса Шчура, беларускага аўтара, які цяглы час жыве ў Чэхіі. У публічнай частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартановіч, Андрэй Хаданович ды іншая. Цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Завтра в неделю 7 червеня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 10-12, в день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перамоу. У Гомеля белорусы осудили, верогодно, по новой справе рейковых партизанов. Конференция в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. У 5 областях Украины, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харковской и Сумской, 17 человек загинули и больше за 70 были поранены в вынику российских атак за пятницу и раницу этой субботы. У приватности за сутки российцы 29 разов обстреляли населенные пункты Донеччины. Тем часом папа Лео XIV закликал российского керовника Владимира Путина вернуться до перемоу после новых ударов по Украине. Цитата со звороту. «Треба вернуться до перемоу, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились, и было знойденное решение». Понтифик так само заявил, что вельми занепокоенная ситуация в Украине. «Там гине занадто шмат людей, мы повинны покласти конец гвалту и войне», отзначил Лео XIV. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданов находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского пробыл в Польшу в связи со спречкой о присвоении одной из войсковых часток Украины звания героев Украинской повстанческой армии. У администрации премьер-министра он встретился с родинших с Томашем Сямоником, министром-координатором специальных служб, пресс-секретарь Министерства замежных справ Польши Матей Вевер поведомил, что так само отбылась размова с заместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата. «На мою думку, украинский бок почул нашу реакцию. Хочу нагадать, что это украинцы попросили про сустречу, и министр Басацкий выказал наше ставление. Так само посол Польши в Украине реагировал на решение Владимира Зеленского. Украина, безумовно, почула меркование Польши». Конец цитаты. Репрессии в Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому жахару вёски Лагуны Добрского района Сергею Стасенку. Ему прописали замах на акт терроризму, незаконное деяние дотычного огнестрельной зброи, боеприпасов и выбуховых речевов, на умысное проведение у непродатности транспортного сродку, ці шляху зносина у здраду державе, створение экстремистского формования або уделуем. Меркуючи з артикулу, мужчина имел намер пошкодить шигун, пише «Гомельская весна». Вынесенный присуд высветляется, але зразумело, что он связан с позбавлением воли. Белорусу погрожало до 20 годов зняволення. Мужчина саправды уже у вёсцы Лагуны, побач з якой проходит чыгунка у бок украинского города Гарадня, а так само недалеко размещенный войсковый аэродром. 7 червня завтра у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция присвящена 38-й годовине открытия Куропатова, где были закатаваны с 1937 по 41 годы каля 250 тысяч человек. Говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, який открыл месяца злочинства НКВД в 88-м годе.
3: Конференция, приуроченная до артикула «Куропаты. Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции о 14-й године у неделю на улице Крынічнай 6, что в Варшаве организаторы рады будут бачить белорусов неабыяковых до трагичных сторонок истории нашей нации. Новины рации доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 10-12, день 23-25, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Політичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

омываючи з бруду, виразать на кастях землі, стерши себе у муку. Были всякому, что у очмуры ствержае буду. З скверного полдня на полноч, с полночи у полна ночь. У беспомоча холоду за следами черной коровы вода до руху вяде нас праздневымовный дождь. Зноем своемным, таємної свамови.

0: Мели апошняя хвилины, чтощи подказать у теме развития программы, але думаю, что песней Андрея Хадановича еще больше змучил я в аду. И тому худка габару, что сегодня будем размовлять про премию имя Натальи Арсеньевой. Уручение якой за 2025 год мела место 20 травня в Варшаве. И что до того мают Рыжков и Хаданович? А то е, что были они членами жюри, побач с Дарьей Бялкевич, Настой Кудасовой и одной засекреченной особой. А одной из трох особ, якія знайшліся в коротким списе премии, был Игорь Куликов, якого вірш вы уже почули и наступны тепер почуете, як завсёды у интерпретации Михаила Андрашука. А прача Куликова у коротким списе знайшліся Ілля Кульбіцкі и Макс Шчур, яких вірши, что зрозуміло, сёння почуете так само.
1: Игорь Куликов. Речи. Речи, эта наволоч переследует нас от самых народин и сушай, и морам, пехам и конна. Люди вярзут, что это нормально, быть сам усё законно. Малая докука, як гнидыти воши. А сами тремчать тихачом, откладывают яйки да гроши, рыхтуючися до паховин. Тимчасом речи идут по пятах, не помнячи стомы. Их не бере маркота и макрота нашей хворобы. Им присягнули на верность усе вирусы да микробы. Мы лезем на стену, мы лезем в очи смерти, вучимся помирать без комы, жлупчачи об и лену. От нас застаются гуя координаты. Скура, деребри, вижранає планети. Черві нашого гніву забилися під базальт, як клерки у кабінети. Зробивши запаси кіру, ми зам'ятаємо сляди нарощеними хвостами і лепім звати чучела щастя діля блізіру. Профуканий еклезіаст. Гребаный шабаш предметов. Клака життя по мерам у вечность. Ваниты наших протестов нас же самих и не вечать. На радость нямым утехам. Разбитые паралюшам Праги кидаем бомжом и ржу монетов и кормим синицы протухлым рехам. Дедести на сметнице душ а под завалами гора мы иншай, увишной пришлостью тлеем. И она по земле не стелется, и она в гору дымится другим Моисеем по 11-й заповед. И, может, покуль нам речи не перегрызли горло, из нас выпроменится новый, звыш новый. Аскет.

Не бачачив в окне самой себе, шляпе тягник, повірне. Гнуткий хребет і зникне у туняли. Земи на момент здивимся, як легко себе были за правду приняли. А далі ехать нам яще далека. Хвалить картины сумного майстра у одним формату в одлух коридора. Сачить, каб де не делася кайстра, а зею сало, хлеб, три помидора. Выструивать прочитанные радки удовж каляины у варте гоноровой. И рушить с текстом на выпиратки до самой крупки удали каляровой.

что у датских сгнило в королевстве. Над у нас от межи до межи потона, и все в непотребстве. Аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и утульно. У чергу всех, кто взять не поспел,

0: Po usiądniaśnich poetycznych rozdumach znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym wzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Tamu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechta u zielonej dubrowie i pieśni na słowy wiersza sypluca sklonał listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już za uwagę i zapraszaju na spotkanie prosty dzień.
1: Natalia Arsieniewa.
2: А хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковца молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пущи пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До мене не земглой, не змолтой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, Сребрым звоном жауронков лег зарунелый. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, Не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, Золотые рачие спелить мне песни. Восень знов не золой, не сведенным дождем, Не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучиня плете над межой, Сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшит мне, Не слепою метелицей застит мне в очи. На снегами, на синем небес полотне Распаляя я на серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой Моё сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине. Рост страт в особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Делегации КР Мамаевой вынесли вотум недоверу у ее ж фракции. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 379 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Эти лишь бы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 942 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человека были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ее ж фракции. У связи с обґрунтованными перестярогами в интересах безпеки спису и фракции «Европейский выбор», квалифицированной большинстью трьома четвертями голосов, спадарення Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале Блёку. У связи с этим решением дальнейшее представительство Мамаевой от имени «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляет фракция. Для Мамаевой по часу внутреннего обмеркования ее ставили у вину небыто пересылку скриншотов закрытой переписки третьим особам, присвоение выников чужой працы и проведение консультации с иншими фракциями без узгоднения. И на всех это обвинувачение отмовляет, кажет, что никаких доказов ее не показали. Цитата. «Мне подается, что это приклад недопущальной политической конкуренции. Я являюсь керавницей международной комиссии, керавницей делегации демократичных сил в Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы, и могу стверджать, что активно там працую на корысть демсилов и Беларуси». Новина фесту «Тутика». Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. Поводле керовника фонду «Тутика» Павла Станкевича, такая идея народилась с жаданием допомогши белорусам заховать сувязь с родными местинами.
3: Придумали такие вельми классные мерч, который называется «Город, где живет твое сердце». Зроблены с трех слоев фанеры, такие 3D-картины, яку можна собі повісити на стіні, поставити на бюрку, представляє мапу вашого любимого города. При заказах просто у коментарях до заказу можна вибрати свій город, можна вибрати так само ніяку дедикацію, і ми просто ось робимо такий персоналізований мерч.
2: Окремя 3D-мапа, усе літа на «Тутика» з'явяться і нові тішотки з надписом «Свободне». Повод для організаторів, увесь прибиток від продажу фестивального мерчу буде накерований на підрихтовку і проведення ведення фестивалю «Тутика», який відбудеться з 16 по 19 липня в урочищі «Барык» каля городка на Падляшшы. Уваход гэтым разом по квітках. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю, 7 червеня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, в день 23-25 выше за нуля.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
6: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гаротні, 99.2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем таксама слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Ania Szejkowska
7: i Wala Lojewska. Z nami tak samo Sergiej Wieramienka, jaki prymaje, redaguje i nam przynosić SMS-y od naszych słuchaczów, a możecie dosłać SMS-y na numer 508-667-663. I jeszcze same halony numer telefonu, to 85-654-51-51. Tak że telefonujcie, aby pieradać się po żadaniu i prawieści razem z nami te przychorze sobotni wieczora.
6: Czekałem tak samo waszych dopisał, pożadania, uwinszowania, jakie możecie dosyłać na nasz elektronny adres koncert@racja.com. Pracuje tak samo nasz Teams Login Racja. Tak że czekałem waszych dzwonków, ale pierwsze pożadanie.
7: A idziemy dalej przez życie u pary za szczęściem i lubowią. Niechaj turboty i klopoty obminają nas z daleka, a los przynosić same cudowne momenty u życi. Znachodę sorakowej gadawiny ślubu pożadanie dla męża Paula od żonki Krysi i syna Piotra.
6: Ну вось, далучаем ся да гэтых цудоўных пажаданняў і што ж вёсачка і лідар.

0: No voď, heta bol karapetátka láskou, zapravde dynamičná i prihoža. A u nás už ona sú viaží taparky i spadar Vitali. Sardečná vitajem u našem efíre. Haló, haló. Не уже нам расключился телефон, бо и так бывает. Алло, алло. Ну, на жаль, расключилась. А коли есть такая махчимость, просим набрать еще раз наш номер.
1: Найсердечнейшее пожелание.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перамов. У Гомеле белорусы осудили, вероятно, по новой справе рейковых партизанов. Конференция в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. З навінамі стаць Дэдэрка. 1564 дзень вайны. У 5 абласцях Украіны, Данецкай, Херсонскай, Запарожскай, Харкаўскай і Сумскай, 17 чалавек загінулі і больш за 70 былі паранены ў выніку расійскіх атакаў за пятніцу і раніцу гэтай суботы. У прыватнасці за суткі расейцы 29 разоў абстралялі населеныя пункты Данецчыны. Тым часам папа Леў 14 заклікаў расійскага кіраўніка Владзіміра Путіна вернуцца да перамоў пасля новых удараў па Украіне. Цытата со звороту. Треба вернуться до перемоги, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились, и было знойденное решение. Пантифик так само заявил, что вельми занепокоены ситуацией в Украине. Там гине занадто шмат людей. Мы повинны покласти конец гвалту и войне, отзначил Лео 14. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданова находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского прибыл у Польшу в связи со спречкой присвоения одной из войсковых частек Украины звания героев Украинской повстанской армии. Про это информует Белорусская служба Польского радио. У администрации премьер-министра Польши он встретился среди других с Томашем Сямоником, министром-координатором специальных служб, пресс-секретарь Министерства замежных справ Матей Вевер поведомил, что так само отбылась размова с наместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата с польского боку. Украина, безумовно, почула меркование Польши. Размова шла у тыблику про ситуацию на фронте и про уплыв на махчимые будущие мирные перемовы. Репрессии в Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому Сергею Стасенко. Ему прописали замах на акт терроризма, незаконное деяние дотычно в огнестрельной зброи, боеприпасов и вибуховых речевов, на умысное приведение у непридатности транспортного сродку ці шляхов зносинов, здраду державе, створение экстремистского формования або уделу им. Меркуючи з артикулу, мужчина мел намер пошкодить чыгунку, пиша Гомельская весна. Вынесенный присуд высвет але зразумела, што не звязаны з пазбаўленнем волі. Беларусу пагражала да 20 гадоў за кратамі. Мужчына жыў у вёсцы Лагуны, побач з якой праходзіць чыгунка ў бок украінскай гарадні, а таксама недалёка размешчаны вайсковы аэрадром. 7 червня у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, просвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатованы с 1937 по 41 годы каля 250 тысяч человек, говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, который открыл месяц злочинства НКВД в 1988 году.
3: Конференция, приуроченная до артикула Куропата «Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, и они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, проводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ, и это вельми важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» о 14-й године на улице Крынічная, 6, в ближайшую неделю. Организаторы рады будут бачить белорусов необыяковых до трагичных сторонок нашей истории. Наши новины доступны так само на сайте Рация.ком альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 23-25 вышэй за нуля.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
5: Ну, вось прыйшла трэцяя заключная гадзіна падляшскага канцэрту па жаданні. У студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студыю. 508-667-663 гэта нумар тэлефону для смс-паведамленняў. І гэтыя паведамленні адсочвае, рэдагуе і нам у студыю прыносіць Сергей Верамієнка.
5: Чакаем таксама вашых пажаданняў, якія можаце дасылаць электроннай поштай па адрасе концерт@slimokratia.com. Працуе таксама наш Teams. Дасылайце вашыя пажаданні таксама там, Лёгін рацыя. Ну і вось трэцюю гадзіну пачнем з песні, якая чакала ўжо ў чарзе даволі доўга, «Малітва маці» і «Сямейны тэрцэт» з Макаўкі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналист Ивашин шостый раз сустракает день народина у неволи. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шерех регионов России, у тым ліку Санкт-Петербург, а так само окупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошній тыдень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Кіраўнік городу Александр Бяглоў паведаміў пра атаку беспілотнікаў і заклікаў жыхароў не выходзіць на вуліцы са сваіх дамоў. У Ламаносаўскім раёне Петербургу быў атакаваны навукова-даследчы інстытут марской цеплатэхнікі, ключавое прадпрыемства ў стварэнні падводнай зброі, а ў Петергофе беспілотнікі спрабавалі паразіць нафтабазу. У Кронштадце быў атакаваны марскі кадэцкі корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракает день народина у неволи. З их третий раз у следчий турме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Нагадаю, Ивашин осуджены на 13 годов и один месяц з неволения за небыто здраду державе и незаконные сборы распаўсюдь звестка о приватном житті. Вільня. Европейский гуманитарный университет у межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократии у эпоху авторитаризму провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее доля у найновших громадянских протестах, у тем лику вертанне жыхароў Беларуси до активного удела в громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Институту истории Польской академии наук Игорь Бортник.
3: У нас в громадстве, в связи с тем, что вельми долгий час авторитарный режим, всякой инициативы она подавляется, у людей уже сформировалось такое меркование, что мы люди маленькие, от нас не залежит. Самый первый крок, мне сдается, это то, как у людей появилась реальная вера у то, что яны своими намаганиями могут нечто выражить.
2: Особенно подчас семинару закранули тему низкой явки на выборах у координационную раду. На думку доследчика, это связано с тем, что многие белорусы в выгнании не бачат достатково выразных выников працы демократичных структур, каже Бортник.
3: Для белорусских громадян, тех, которые находятся в эмиграции, не видовочный выник такого удела у голосования. Координационная рада уже как организация иснуе, шерах готов, и не видовочно то, для чего треба ісці голосовать. Справа хутчэй не у пасіўнасці нават.
2: Паводле Ігора Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятываў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Про літаратуру. Вызначаны поўны спіс з 22 твораў, якія прэтэндуюць на званне найлепшыя беларускія празаічныя кнігі мінулага году паводле прэміі Гідройця. У спіс увайшлі сярод іншых новыя творы з Дмітра Вішнёва, менскага літаратара, які цяпер жыве ў Нямеччыне, Ганны Кандрацюк, беларускай аўтаркі з-Падляшша, Александра Лукашука, колішняга кіраўніка беларускай службы Радыё Свабода, Уладзіслава Наважылава, лідара метал-гурту Гадс Тауэр, Макса Шчура, беларускага прозаика и поэта из Чехии. У публичной частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартанович, Андрей Ходанович да іншыя. Церемония узнагароджання отбудется 7 листопада у Гданьску. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 7 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: сонных вышей.
1: Радио «Рація». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.